0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джонни Депп на радио Чапльдук.
2: The most impressive dream?
3: Dream, yes, which you had, which it impressed you most of all.
2: Oh boy, I've had some really strange ones. I can remember being a little kid, really young, maybe 4 years old, and I used to have dreams of, they talked about the Sandman, you know, who's the guy who helps you sleep or makes you go to sleep. And the Sandman for me in my dreams was a man who, with no face, and he was made of sand, you know. I had that recurring dream for, about a year or so. And I finally escaped him, so.
1: Джонні Депп на радіо Чапльдук.

Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино. Квентин Тарантино.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

is nothing. Only my last

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

Eh bien, n'est-ce pas ?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Да,
3: ой,
4: я слушаю.
3: Да, здрасте. Это Ксю?
4: Да.
3: Не может быть.
5: Ну.
3: А волосы нет. Синие?
4: Нет.
3: А какие? Оранжевые?
4: Темно-русые
3: а уже.
5: Когда были последний раз синие?
4: Синие я была последний раз года 2 назад. Просто, понимаете, я пошла в школу работать, и мне теперь нельзя синие волосы.
5: Ну, пирсинг сделали тогда?
4: Да вы что? Нет, конечно. Я теперь цивильная училка.
3: А какого предмета?
4: Нет такого предмета.
3: Беспредметная училка.
5: Скажите, а как сводили татуировки ваши вот эти многочисленные? Как это далось? Потому что, конечно, Ой, я понимаю, на что вы пошли, но все-таки это и болезненно, и долго.
4: Не-не-не, я ничего не сводила, я все это очень умело прячу под одеждой.
5: Понятно. Ну и пирсинг тогда бы тоже просто на нос надевали бы специальную такую насадку.
4: Ну, дырки же видно.
5: Это тоже верно, да.
4: Все поймут же.
5: Какой предмет у вас это?
4: Ну, вы не знаете такого предмета. Такого.
5: Не знаю.
4: Нет такого. Это неизвестный никому предмет.
5: Природоведение называется.
3: В наше
5: тихо,
3: время...
5: Что-то шепчет она там. Что?
3: Что?
5: Это Чипыльтук звонит.
6: Она знает. Да, я знаю, я вас узнала сразу.
3: Она на уроке сейчас, понимаешь?
5: Она на уроке, да.
6: Нет, я не на уроке, но я вас узнала.
5: А это не мы. Вы же не
6: с
5: синими
6: не
5: волосами. Нет, а вы не с синими волосами, и не вы это.
6: Черт.
5: Прокол. О, в лифт зашли. Старый лифт.
6: Пытаюсь. Он меня не пускает.
5: Ну все, пока. Хватит, Андрей. Это я тебе говорю, пока.
6: Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Холодные закуски».
2: Заливное из женских перчаток. Перчатки хорошо промыть. Положить в кастрюлю с холодной водой. Добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. Дать кастрюле остыть, вынуть перчатки, разрезать каждую вдоль, выложить на 2 фарфоровых блюда, украсив каждую перчатку звездочкой моркови, полумесяцем лимона и половинкой оливки. Бульон процедить, залить им перчатки, поставить блюдо в холодное место. Подавать с хреном. Заливное из женских перчаток.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Working at Brandy's, a bar and restaurant in New York City on 84th, close to 2nd Avenue. And I was under the influence of Tennessee sipping whiskey. Highly under the influence. As a matter of fact, I was so under the influence I was afraid to try to go to sleep. And I looked up and I saw a purple sky. And I had my guitar in my hand. Without touching a pencil, I started writing. And that's how the song was born.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Prescribing. Prescribing. Prescribing. Prescribing.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Здравствуйте! В эфире новости, в студии Лариса Тихонова. Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. В ведомстве отметили, что компенсация выпадающих доходов ростом акцизов на топливо повысит цены на товары. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, добавили в Минфине. В Токио установили прозрачные общественные туалеты. В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами. В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая должна была пройти в июле-августе 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба мероприятия. Из-за коронавируса режиссеров призвали отказаться от секса в кино. Профессиональная ассоциация режиссеров в Великобритании предложила отказаться от постельных сцен в фильмах ради безопасности актеров. В фильмах желательно заменить интимные сцены на альтернативные. Например, можно показать закрытые двери спальни или то, как актеры поправляют свою одежду. Такая идея обусловлена серьезной пандемией коронавируса и, соответственно, риском заражения многих актеров. Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в программе Shark Week. Видео доступно в твиттер-аккаунте программы. На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос. По окончании съемок американца объявили бесспорным победителем акул. Сам Тайсон рассказывал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило. На этом все новости. С вами была Лариса Тихонова. До свидания!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

Уходи, сказка. И стали они жить-поживать. Да. Врагов наживать.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Евгения будет рада поговорить с вами о том, о сём.
3: Угу. Я предлагаю, Андрей, что ты с ней будешь говорить о том, а уж я, с твоего позволения, позволю себе поговорить с ней о сём.
2: Хотя мы звоним на 8 минут раньше, чем она просит, так сказать, обозначила начало возможности разговора.
3: Тогда может быть, вот совершенно понятно, что она не готова пока.
4: Алло.
2: Евгения.
4: Ой.
3: Мы немножко раньше.
2: Раньше до обозначенного времени.
3: Значит, это Андрей и Кирилл. Я буду вас спрашивать о сём.
2: О сём, да.
3: Я же о сём.
2: А я о том.
4: Угу. Алло.
2: Вы раз предложили поговорить о том, о сём. Мы вот разделили функции с Кириллом.
4: Ага,
3: начинай,
4: поняла.
3: Начинай.
2: Да. Расскажите нам что-нибудь о том.
4: О том.
3: Да, о том. Потому что потом о сём, и времени немаловато, поэтому давайте, что называется, конкретно уже переходить к предмету разговора.
2: Да.
4: Ну, давайте.
3: Угу. Ну и как вам том?
2: То, как оно
4: неплохо.
2: Вот... Неплохо. То, неплохо?
4: Первый. Угу. Первый, второй или третий.
3: Угу.
2: А 19-й как?
4: Ну, мой любимый.
3: Угу. А что ж тогда сразу-то не сказали? Первый, второй и третий. А про 19-й, если бы мы не спросили, так бы и не знали, что он ваш любимый.
4: Ну, вот так вот постеснялось.
3: Ну, ладно, тогда уж я позволю себе, извините, спросить о сём.
2: Давай поочередно. Да. Один раз вопрос про то, второй
3: давай.
2: Про сём.
3: А что у нас с сёмом?
4: Сёма, сегодня его не видела.
3: Ага.
4: Не видела его.
3: Тот 19-й, а этого не видели. Вот так вот, да?
4: Ну, обычно так всегда.
3: А вот Сёма, скажите, он будет сегодня или это...
2: Или уже был?
4: Вообще, не, у него уже выходной. Выходной не было.
3: А Том будет сегодня?
2: Тома, это
3: а Тома?
4: Она. Нет.
3: Значит, смотрите, мы к чему пришли, что ни Тома, да. ни о Том, ни о сём мы не можем. Сегодня вас не ожидают, да? Ни тот, ни та, ни...
4: Толком нет, да, толком нет.
3: А ваши ощущения от этого? Потому что вы же хотели поговорить о том, о сём. В результате получается, что ни о том, ни о сём мы толком поговорить не можем, потому что их даже и нету ни рядом, ни в ближайшем рассмотрении.
4: Ну, не очень подходящее, потому что время...
3: Ну, мы на 8 минут всего раньше позвонили.
2: Сейчас оно подойдет, подходящее время. Уже мы половину проговорили, мы как раз вот...
4: Угу.
2: Но вы склоняетесь больше вот как бы на сторону то или на сторону сё? Вот больше вы о том или о сём?
4: Не о том, ни о сём.
2: Не о том,
3: вот все. Это женщины. Вот. Дорогие наши слушатели радио Чапельдук, вот так женщины всегда просят поговорить о том, о сём, выясняют, что ни о том, ни о сём говорить не о чем.
2: Ну, если вот пожар в доме, то вы бы схватились за то или за сё?
4: За то и за сё.
2: И за то и за сё.
3: Понятно. Ну что же, большое вам спасибо. Давайте поддерживать связь.
2: Была Евгения, да. Вот.
3: Да. Скажите, чтобы нам застать то или сё на худой конец, когда лучше в следующий раз звонить?
4: Часов 23.
3: Ага, хорошо.
2: У нас ведь просто напоследок, у нас ведь тоже проблема. У нас чипль или дуг. Мы тоже не знаем, вот чипль это то, или дуг это сё.
3: Вот так и живем.
2: Или наоборот, чипль это сё, а дуг это чё.
3: В 23 часа позвоним. Как-нибудь 23 часа и выясним сразу.
2: Понятно.
4: Да.
2: Все, продолжайте движение.
3: Счастливо.
2: Всего хорошего.
4: До свидания.
2: До свидания.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: У микрофона ваш специализированный корреспондент Артем Бабнич. Доллар дорожает, банки закрываются, производство падает. А в Москве открывается новый музей. К чему бы это? Наш собеседник – директор музея аплодисментов, кандидат исторических наук Николай Владиленович Боли-Голубовский.
1: Во все времена аплодисменты были самым демократическим способом выражения человеческих эмоций. И это не случайно. Ведь для аплодирования не требовалось никаких дополнительных знаний. Языковые барьеры тоже не являлись препонами в деле международной аплодисментации. Термин, кстати, мой, введен в научный обиход на 11-м международном конгрессе аплодисментариев в Цюрихе в 1998 году. Именно поэтому аплодисменты, как понятие международного права свободного волеизъявления человеческой личности, дошли до нашего времени практически в неизменном состоянии. Итак, прошу следовать за мной. В нашем музее аплодисментов мы начинаем экскурсию с зала, где хранятся бесценные экспонаты времен присоединения Воронежского каганата к Сольвычегодскому княжеству. Итак, жаркий ноябрь 902 года. Сольвычегодский князь Даниил встречается с воронежским каганом Харлупой. Историческая запись отреставрирована с аудиофресок Колодниковского монастыря и восстановлена актерами Мариупольского драматического театра имени Лесі Українки.

0: Ты по что?
1: Что по что, уважаемый?
0: Ты мне тут поштохай, собачий сын!
2: И тут князь наносит Харлупе историческую пощечину. И еще. И еще одну. Воодушевленная примером своего господина, княжеская челюсть также начала охаживать Харлупиных домочадцев.
3: Собственно, с этого события люди и начали выражать знаки одобрения похлопыванием щек, ладошей, плеч и других выступающих частей тела. А мы получили прообраз современных аплодисментов.
4: Что ж, дорогие друзья, на этом мы пока заканчиваем первый из 5 кусков цикла программ «Аплодисменты навсегда».

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

ich es später singen kann. Paradies seid's allemal.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Ясно дело новости». Неприятный сюрприз для, ясно дело, нечистых на руку чиновников и бизнесменов, всех ранее, слава богу, судимых за взятки и, ясно дело, прочие злоупотребления, МВД, слава богу, России занесло, ясно дело, в реестр, слава богу, дисквалифицированных лиц. С 1 апреля путь в, ясно дело, руководство предприятий и компаний, слава богу, лежит через эту базу данных. И шефом, ясно дело, уже не сможет, слава богу, стать человек, осужденный, ясно дело, ранее за получение, ясно дело, взятки, уклонение, ясно дело, от уплаты налогов, ясно дело, отмывание денег, ясно дело, мошенничество или, ясно дело, банковские аферы. На этом наш выпуск новостей, слава богу, подошел к концу.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Современному человеку полезно помнить, что...
1: Что за последнее время в мире рождаемость населения увеличилась более чем в 120 миллионов раз. Производительность труда повысилась в 17 550 раз. Производство стали возросло на 11 625%. Урожайность зерновых повысилась
0: более чем в 5000 раз. Жилая площадь на одного человека увеличилась примерно на 260 000%.
1: Общий образовательный уровень населения возрос в 994 420 раз.
0: Цифры даны по сравнению с поздним четвертичным периодом кайнозойской эры.
1: Задумайся.

0: Шипелдюк. Шипелдюк. Шипелдюк. Шипелдюк.
1: Радио, радио.
2: Шипелдюк.
0: Шип,
2: шип,
0: шип.
2: Твай, пил.
0: Дюк. Шипелдюк.
2: Шипелдюк. Далек.
0: Дюк.
2: Чип, чип.
0: Шипелдюк.
1: Чип, чип, чип. Шипелдюк.
2: Чипи-чипи-чипи-дук.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипи-дук.

присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Юма нам пишет: слушаем, мы декоратор из Сочи, напарник подсадил на ваше радио. Хотелось бы, чтобы вы ему позвонили, это, видимо, напарнику, и напомнили ему, что он Чипыльдук. Саша его зовут. Саша?
3: Алло.
2: Саша, здравствуйте.
3: Да.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Вы сейчас декорации декорируете в данный момент или нет, или отдыхаете?
3: Да, работаем.
2: Работаете, да? Вы вообще-то понимаете, кто вы? После стольких лет. Вы полный Чипыльдук, понимаете?
4: Да, да.
2: Вот просили вам это напомнить.
3: Ой, я даже представляю, от кого это.
2: Ну, наверное, вы там тоже напомните.
4: Но
2: им,
4: вы скажите,
2: кто они.
4: Да, да, вы скажите, вот вы помнили об этом? Или хорошо, что все-таки мы позвонили и напомнили вам, что вы уже начали это подзабывать?
3: Конечно, конечно, спасибо большое, что напомнили и позвонили.
2: Да, человек должен быть...
3: Потому что иногда... Забывается.
2: Да-да-да, осознанно надо
4: А быть. Как давно вы Чипыльдук?
3: Да с недавнего времени я Чипыльдук. Вот как этот товарищ, который, который позвонил, сообщил, так сказать, так и вот.
4: Но,
3: Чипыльдук.
4: Тяжелое бремя вот нести вот это знамя.
2: Полного
4: вот, да.
2: Чипыльдука.
3: Ой, очень легко на самом деле.
2: Ага. Чем полнее, тем оно легче. А пустота, она наоборот тяжела. Вот пустой Чипыльдук, это тяжело.
3: Да.
2: Так, а вот поподробнее вот про декорирование. Вот что там можно в Сочи декорировать? Там же живая декорация весь город.
3: Да, да, на самом деле Сочи очень многообразен в своем вообще различных фактурах и всего прочего. В общем-то, да, занимаюсь работой, так сказать, хлеб себе добываю.
2: Ну как вот все-таки декорировать Сочи? Это вот подкрасить горы, да, листья, пальмы подкрасить в другой цвет.
4: Ну во время Олимпиады вы тоже подкрашивали, да, наверное?
3: Нет, меня в это время не было здесь. Я здесь с недавнего времени. С того практически как чипыльдукнулся.
2: А, то есть это вас исподвигло на переезд?
3: Да, а до этого я другим занимался, вот. Так что с недавнего времени... Начинаю погружаться в Чипыльдук.
2: А сейчас вы погрузились, вот и бредете берегом, наверное, по кромке морского прибоя.
3: Нет, я доделал работу и вот домой собираюсь. На сегодня хватит.
2: Ну,
3: вот,
2: хватит.
3: От коллеги от моей вам привет, она вместе со мной тоже слушает Чипыльдук.
2: Так ей не надо звонить, значит, что ли, сейчас уже? Или звонить. Мы тут запутались. Тут какой-то в Сочи у вас рассадник там.
3: Вообще, да.
2: Да. Значит, Ольгу сейчас прям можете позвать, чтобы мы прям одним звонком двух зайцев убили.
3: Я могу и трубку
2: да, передать. Или, нет, да. Мы, конечно, можем на ее трубку позвонить, но, может быть, интереснее передать вашу.
3: Если хотите, да.
2: А потом мы на ее номер уже позвоним, а она передаст опять трубку вам.
3: Она кому-нибудь другому уже передаст.
2: Кстати, тоже хорошая идея.
4: Он может не вернуть
2: трубку. Ну, дайте Ольгу эту, давайте-ка мы.
4: Она тоже декорирует, да?
2: Она декорирует, видимо.
4: А может быть, они декларируют?
3: Алло!
2: Ольга! Ну что,
3: да,
2: что же вы там декорируете, никак не додекорируете Сочи?
5: Ну, многое разное, в данном случае вот стены. Стены, декор на стенах.
4: А что?
5: Да, мы делаем и стен каменные стены визуально.
2: А, то есть вы на железобетонных стенах рисуете красивую фактуру.
5: На железобетонных стенах мы делаем бетон.
4: А может быть это все-таки поролоновые стены, а вы из них делаете...
5: По-разному.
4: Но
5: в основном это гипсокартон, потом шпаклевка, потом вазелин, и потом уже наша красота.
2: Так это какая-то киноиндустрия, что ли? То есть вы для кино декорации делаете? Построите из фанеры, а потом нарисуют...
5: Не довелось до кино, для кино работать, это прям мечта. Поработать на декорации каких-то. Но, в принципе, любую фактуру создать мы можем. То есть там камень, бетон, перламутр какой-нибудь, инсталляция... какими-то прожилками, молодой мрамор и все что угодно. Вот, заморачиваемся. Нам нравится работа.
4: Ну, то есть вот. Вы все время эти стены, да, стены как-то уплотняете или наоборот их делаете хиленькими? То есть работа со стенами так происходит?
5: Нет, мы хорошо работаем, качественно. Дом, может, не выстоит, а стены осталось.
2: Да мы не сомневаемся, нет. Мы про другое спрашиваем.
5: Кстати, ваше радио недавно нас очень сильно поддержало. У нас был сложный объект. С утра до ночи, и вот только вас и слушали, и передало на самом деле сил. прям эмоционально, морально переживать.
2: Давайте вы будете рисовать.
4: Мы разрушили стену.
2: Фактуры. Мы будем передавать ваши декорации по радио. Будем описывать, как это все выглядит, да.
5: Ну, иногда, кстати, бывает что-то похожее. Вот когда вы Битлз переделываете, вот эти, как это назвать, ремиксы, правильно? На песне.
4: Ну, это кавер-версии. Кавер-версии.
5: Кавер-каверы.
4: Да.
5: Точно. Вот иногда мы делаем что-то такое абстрактное, что как раз если проиллюстрировать мелодии, то возможно... Ой, я не знаю, я стесняюсь, поэтому...
2: А вы зашлите, у нас есть тема, сделана с Чипльдуком. Ну, то есть фактически под Чипльдук сделана. То есть вот человек что-то испек, нарисовал, построил, слушая Чипльдук. И вот там есть эти фотки, вы
4: раньше
2: выложите туда
4: просто
2: прямо.
4: Просто когда-то давно люди слушали музыку и ничего не делали. Это было их занятием. Что ты сейчас делаешь? Я слушаю музыку. Сейчас люди, как правило, слушают музыку параллельно, скажем так, занимаясь каким-то делом, и еще у них звучит музыка.
2: В фоновом режиме, да.
5: Да, музыка — это неотъемлемая часть работы для меня, вот, например. Так что, а где эта рубрика? Куда можно? На
2: там
5: форуме?
2: На форуме, да, есть тема, можно найти, сделано с Чипльдуком, да.
5: Мы поучаствуем.
2: Угу. Раскопайте это все обязательно.
5: Хорошо,
2: да, да.
5: Обязательно.
4: Ну что, расширяйте комьюнити сочинское, чипльдукское.
2: И переключайтесь со стен на какие-нибудь крыши, что ли, или, не знаю, другие объекты.
5: На стрит-арт, возможно, выйдем, вот. Но это так будет, более творческий такой проект.
2: Рестарт?
5: Стрит-арт. Стрит-арт.
2: А, стрит-арт, да, да, да, это круто, да, интересно. То есть вот, вот стена, какая-то тухлая, скучная стена, ее превратить в какое-то безумие, там, тропический пейзаж.
4: Стену плача.
2: Да, звездные какие-то полеты. Это тоже к вам?
5: Можно. Да, да. Это
2: и студию Чипльдука тут вот можете уделать нам. У нас тут скучные желтые стены. И, да, вот приехать и устроить тут безумие на стенах у нас, да?
5: Если мы будем в Москве, то мы прям к вам с материалом, с инструментами зайдем и под вашу музыку что-нибудь.
2: Ну, только нас надо застать, а то мы к вам. А мы как раз в Сочи выйдем в этот момент.
5: Ну, хорошо. Главное не разминуться.
2: Да. Ну, спасибо, Ольга, Саша, Сочи. Короче, всего хорошего, оставайтесь.
5: Вам огромное спасибо.
2: Ага.
5: Спасибо вам.
4: Пока.
5: Всего доброго.
2: До свидания.
5: Пока.

podcast.

Hayır, ben olmazsın.

0: потому что так.
1: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
2: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: там живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: I may even lose my mind. But there's one thing I'll never lose, and that's the beat.
1: Прямые включения на радио Чипльдук.
2: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре.

0: миленький в кабак.
1: И опять не так. Опять не так. Целые руки.
2: Я свободна. Напоминаю, мы находимся в Битцевском лесу. На хорошо известной знатокам поляне песен, культовом месте сбора певческих талантов. На огромной поляне тут и там живописно раскинулись группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем мастерстве. И на память воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. По вашим заявкам в их исполнении звучат ваши любимые.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек для...

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Алло, алло, да.
3: Алло, алло, добрый день, это Настя?
4: Да, да.
3: Доброе утро, это радио Чебульдук, да. У вас утро доброе?
4: Ну, уже полдень почти.
3: А доброе. Уже полдень, да. Вы же...
5: Ну, добрый полдень-то, добрый полдень.
3: Вы,
5: добрый,
3: вы на восточном побережье, в Нью-Джерси или на западном?
4: На восточном.
3: Нью-Джерси.
4: Ага. Все там же в Нью-Джерси, на том же месте, на том же работе.
3: На том же. Вы нас забросили, вы Чебульдук уже не слушаете?
4: Почему это забросили?
3: Не забросили. Ну, как вам, Чебульдук, скажите, как мы вам испортили жизнь или украсили?
4: Украсили, только украсили. Вы знаете, у меня, то есть, я дома Чебульдук постоянно слушаю, когда прихожу, а еще он выполняет у меня такую прекрасную функцию, как вам объяснить. Вот, например, я забрасываю себе музыку какую-то на телефон, ага. И как только у меня песня заканчивается, у меня сразу начинает Чебульдук играть. То есть он такой озаряет своим светом все то пространство, которое у меня не занято.
5: То есть вы, когда послушали хорошую песню, вот он опять этот Чебульдук, тьфу ты, ну ты.
4: Нет.
3: Как в песне.
4: Нет, я слушаю сносную песню секунд 10 и забрасываю ее на телефон. И потом она мне надоедает всю дорогу.
3: А то я думал, как а мною заполняют перерыв. Да? Настя, а скажите, там а Владимир ваш просматривается? Вы еще, так сказать, дружны?
4: Ну да, просматривается. Мы так сказать, еще муж и жена.
3: Все еще муж и жена. А то так спросишь, мы так осторожно зондируем.
4: Да, все правильно делаете.
3: Ну и он тоже Чебульдук как бы не бросает, да?
4: Нет, конечно.
3: Хорошо. Так, ставим птичку напротив вас. Мы прям идем по списку. Мы сегодня успели обзвонить 4082 человека только.
5: С половиной.
3: Ну, половина, да.
4: Что, правда, что ли?
3: А вы нет, думаете, ну, шутит, что на Чебульдуке когда-нибудь шутили вообще о чем-нибудь?
5: На самом деле это действительно не так. 250 человек приблизительно мы сейчас сбились, но такое число. Так что вы у нас где-то вот в этом порядке ближе к 300 уже начинаем.
3: Но мы желаем вам оставаться действительно в наших рядах. Может быть, в Нью-Джерси по принципу вот, чебульдукерства какой-то тоже комьюнити. Может быть, с кем-то можно задружить, пообщаться, найти общие темы.
4: Дорогие чебульдукцы,
3: да.
4: Вы делаете большое дело. То, что продвигаете и продолжаете существовать, это такой заряд положительных эмоций. Музыка, которую вы ставите, просто прекрасна. Ваши чебульштуки — это что-то невероятное. Это что-то эксклюзивное, и я не представляю, кто еще может такое делать. Продолжайте в том же духе, творческих вам успехов, неиссякаемой энергии. А вас знает весь мир.
3: Ура, ура! Это Настя из Нью-Джерси. А Володя, наш звукорежиссер, который здесь же тоже делает эти штуки. И наш технический директор Игорь, и наши авторы Антон, Кирилл, и наши слушающие нас дистанционно Валя, Андрей Андреевич, Леонид Александрович, Оля, Юля и все, кто вообще когда-либо принимал участие в проекте. Вот. И Женя. Фамилии не называю, вот, так Семен, уже было интереснее.
5: Петр, да, и, Валерьян,
3: да, к сожалению,
5: Иванович,
3: кто-то не с нами.
5: Иван, да.
3: К сожалению, да, вот Игорь, к сожалению, не с нами, не в этом мире, но он в эфире и звучит, и мы его помним и любим. И Чебульдук будет благодаря таким, как Анастасия и всех, кого мы обзвонили.
5: Поддерживайте Чебульдук, друзья. Да. Мы стараемся изо всех сил.
4: Спасибо всем огромное.
6: Спасибо.
3: Удачи. Спасибо. Привет, Володе. Вот, его тоже не бросайте. Пока.
6: Счастливо.
3: Пока.
4: Счастливо.

It ain't no use in calling up my

В эфире куриный новости. На радио Чебурдук. Новый вид уголовного наказания появится в 2017 году. С 2017 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель исполнения наказаний. Отметят наказание альтернативой лишению свободы. Ведомство также нравится учитывать квалификацию работников. Принудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были куриные новости. В студии с вами на радио Чебурдук был Александр.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Вот симпатичная фотка такая девушки. Клибби некая пишет. Привет всем. Вот Дима в скобках, он же Димон, Митяй, Митенька, Кузя, Рыжий из Петрозаводска. Год назад безвозвратно подсадил меня на чип и льдук. Теперь уже, наверное, 2 года как прошло. За что ему безмерно благодарна. Хочу услышать его приятно удивленный голос. Во-первых, друзья, мы сколько напоминаем. Засылайте свои собственные телефоны, чтобы услышать свой удивленный голос. Хватит подставлять людей. Мы эту практику скоро прекратим. Но в порядке исключения, вот для Клибби, сейчас удивим Митеньку, Кузю, Рыжего из Петрозаводска.
3: Алло.
2: Дима?
3: Да-да-да.
2: Он же Димон?
3: Ага.
2: Он же Митяй?
3: А как же?
2: Он же Рыжий, Кузя, Митенька?
3: Говори. Я за рулем просто.
2: Говори. Мы с вами еще на «ты» не перешли.
4: Это нас радио, двое, к тому
2: это
4: же.
2: Это радио «Чип и льдук». Поэтому 2 «ты» — это уже вы.
3: Ага. Здравствуйте, радио «Чип и льдук».
2: Да.
3: Прекрасно.
2: Ну, что там вы делаете в Петрозаводске? Вы работаете там или отдыхаете?
3: Еду на огромном джипе таком. Вот, блин, вот мимо гаишники проехали. Сейчас доставили меня вы без 1500 рублей. Но на огромном джипе еду... С работы в прачечную везу белье, а потом поеду в страховую компанию.
2: А еще не утеряна культура прачечных, разве?
3: Это казалось бы, нет, есть. И вот эти женщины в белых халатах, и запах хлорки, вот все то, как в Советском Союзе, да.
4: Здорово. Жалоба поступила на вас, вот. Жалоба, что вы направо-налево подсаживаете людей, в машину к себе подсаживаете.
2: А там чип и льдук.
4: А там играет чип и льдук.
3: Подсаживаю людей на чип и льдук. Все правда. И еще люди начинают платить деньги и подключают премиум аккаунты. Стараюсь.
2: Они платить вам начинают или нам?
3: Мне за посредничество, а вам за прямые трансляции.
4: Ну что же, взаимовыгодно. А хватает у них денег и нашим, и вашим-то?
3: Машина дизельная много жрет. Нет, не хватает. Вашим, надеюсь, хватает. Но судя по... Потому что у вас на сайте творится, вам тоже не хватает. Надо придумать новые какие-то коммерческие схемы.
2: Да, мы уже
4: совершенно
2: тут...
4: справедливо.
2: Эти схемы тут уже
4: мало,
2: все исчерчены, все стены схемами.
4: Слушателей на джипах не хватает у нас. Были бы вот побольше таких слушателей на джипах.
3: У меня 93-го года Nissan Patrol, ржавый, огроменный и страшный, как моя жизнь
4: вот
3: вообще.
4: Вот в чем все дело, вот в чем все дело.
3: Зато в лесу прет прям по оси с жижи.
4: Ну вот видите, свои плюсы есть.
2: А вы такой вот крутой парень, вот на джипе по лесам?
3: А как же, я работаю в лесу, да.
4: Класс. Опа, а ты вы лесник?
3: Я управляющий загородной базой отдыха, да.
2: Вот я всегда хотел понять, слушай, когда
4: Андрей,
2: люди покупают,
4: ехать.
2: Как в рекламных роликах, вот джипы, и дальше показаны фьорды, какие-то скалы,
4: управляющий загородной дачей, да, домом отдыха.
2: Вот один из них, потому что остальные ездят по паркету, вот действительно, по городам.
3: Да-да-да, сейчас реклама джипов идет как раз и... в сторону паркетных джипов, и все такие премиум-бренды, типа там Land Rover'ов и всяких Porsche, там начинают выпускать джипы для манерных людей, которые джипами уже не являются, но очень красиво смотрятся.
4: Видите, в чем проблема? Российская проблема всегда такова, что дороги-то ужасные, и вроде как джипишь себе, понимаешь, удобно, хорошо. А сейчас дороги-то везде научились, все они нигде не это самое. Буераки-то реже все и реже, понимаете?
3: Никак... Но в Карелии-то есть. В Карелии есть еще грязь, это жидкие.
4: Так у вас же еще и воздух, зараза, чистый вот сохранился. Вот.
3: У нас и воздух жидкий, и грязь жидкий. И чистая дорога. Да, есть еще чем дохнуть-то, есть. Но согласен, да, что количество дорог, по которым стоит прокатиться на джипе, все падает.
2: Но мы поняли,
3: насчет
2: базы отдыха мы поняли себе, записали. Мы же бартер
3: теперь. Да, у нас тут 30 собак воют. Прямо вот часто, конечно, я не продемонстрировал. Позвонили на базу, хаски бы вам повыли.
2: Ай, да-да-да.
4: Ну что же, очень приятно с вами пообщаться, чтобы все
3: неожиданно.
4: Там отстиралось
3: неожиданно.
4: Грамотно, чтобы все было чистенько.
2: Привет вам от Клибби, если такую знаете.
3: А, Клибби, конечно, конечно. В Хельсинки слушает она вас.
2: Ах, Хельсинки. Вот она себя-то она засекретила, а вас раскрыла.
3: Да, с потрохами.
4: С ними.
3: Ну, так всегда дилеры сдают, а простые смертные остаются не у делу.
2: Ну что же, значит...
4: Чтобы все 93-го года работало, чтобы все ездило и громыхало, но, в общем-то, было на ходу. Вот, как сказать, какая разница, в каком году. Главное, на ходу.
3: Хорошо, главное, Чапульдук. А мы будем вас проповедовать и дальше.
4: Ну как, вы там доехали до прачечной?
3: Да вот уже даже запарковался, чтобы от греха, как бы, чтобы никого тут не подрихтовать на дороге.
4: Ну что же, было приятно с вами пообщаться.
2: Ну сдайте там это постельное белье от 400 постояльцев вашей базы.
3: Сделаю. Все грязное превратим в чистое.
2: Ну да.
3: Спасибо вам, что позвонили.
4: Пока, счастливо.
3: Удачи вам, удачи.
2: Спасибо, пока.
3: Счастливо.

0: Минутка веб-радіо Сінгапура на радіо Чіпльдук.
1: Ай, 972 最爱。

Some others, but you better watch your step.

0: Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания.
1: Are you ready, fellas?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
1: Для тех, кто привык после сытного ланча впасть в сладкую послеобеденную дрему, расслабиться и с полчасика прикорнуть, в эфире рубрика «В помощь засыпающему». Послеобеденный тихий час на радио Чапельдук проходит под звуковую дорожку журнала «Кругозор». Запись 1980 года.
2: «Что это за звук?» Думаете, наверное, вы. Самый обычный электрических разрядов. И необычный, потому что записан он от маленькой рыбки, которая названа слоником.
3: Некоторые из рыб живут в особом электрическом мире. У них есть специальные не только приемники электричества, но и специальные центры по обработке электрической информации.
2: Доктор биологических наук Владимир Рустамович Протасов знакомит нас с миром электрических рыб, показывает, как с помощью современной техники записываются электрические поля, создаваемые рыбами, а затем с помощью магнитофона воспроизводит их звуковой рисунок.
3: Вот сейчас вы слышали электрические разряды, которые издает электрический сом во время поимки своей добычи. Они называются поэтому именно охотничьи импульсы.
1: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему» по материалам журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
3: Как бы слабо наркотизируется, безвольно движется в пасть хищнику.
2: В доказательство этому ученый помещает обезглавленную рыбку в электрическое поле между анодом и катодом. И тушка непроизвольно движется к аноду.
3: Сейчас вы слышите вот эти отдельные удары, электрический сом издает во время обороны. Сила этих импульсов особенно велика. В это время некоторые электрические рыбы вообще напоминают плавающие электростанции. Ну, достаточно сказать, что мощность таких разрядов у угря может достигать 0,5 кВт, а у отдельных видов скатов достигает 6,5 кВт в импульсе. То есть это очень сильный разряд.
1: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему».
2: Да, попав в поле таких разрядов, даже крупные животные получат сильную контузию. Тоже может случиться и с человеком.
3: А способности сильных электрических рыб, а к таким рыбам относятся электрический угорь, электрические сомы, электрические скаты, на расстоянии гипнотизировать и поражать свою добычу было известно еще в древнем мире.
2: Что происходит с электрическими полями этих рыбок, когда они в стайке? В частности, форели сейчас.
3: Когда рыбки находятся в стайке, их отдельные электрические слабые поля суммируются. В результате вокруг стайки образуется единое электрическое поле.
2: Очень интересно своим поведением слабоэлектрическая рыбка-слоник.
3: Если предложить такой рыбке две бусинки на расстоянии 1 метра, различающиеся свойствами электрической проводимости, то рыбка различит их. То есть фактически а рыба знает о внутренней структуре каждого объекта, каждой вещи. таким чувством, удивительным чувством, не обладает на земле ни одно животное.
1: Это была рубрика «В помощь засыпающим». Спокойного вам сна!

собравшимся сейчас отведать чахохбили, не помешает послушать следующую композицию. Do you love me too?

0: titre bonus.
1: Opa. Tire, tire, tire, tire.

Чиплдук. Шо горите?

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.
1: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
2: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
3: Вы думаете, это трещат вековые льды? И задорные детские голоса пробиваются сквозь антарктическую вьюгу. Вы правильно думаете. И за это я расскажу вам о человеке редкой профессии. Когда в 1987 году институт Севмор Инжиниринг преобразовывали в ЗАО Инжиниринг Севмор, в суматохе был утерян ящик с документацией по антарктической экспедиции «Мирный» 1673/568. И об экспедиции забыли на долгие 20 лет. Когда в 2007 году ящик был найден в гараже бухгалтера Севморинжиниринга Якова Николаевича Шмелева, то оказалось, что полярники, мужественные люди, не только не свернули свою научную деятельность, но и выжили. И более того, пустили корни на 3-километровой льдине. Настроили уютных фешенебельных иглу, открыли прачечную, боулинг, школу 11-летку, 2 спа-салона, стадион «Торпедо», оперный театр. Но особой гордостью мирнинцев стал самый южный в мире детский сад «Льдинка», куда каждое утро папы и мамы, кто на собаках, кто на вертолетах, кто на оленях, а кто и пешком, приводят 48 маленьких полярников. Каждое утро их встречает коренная полярница, 22-летняя Надежда Самохвалова.
4: Я сама родилась здесь, на льдине, 22 года назад, морозным, теплым летним днем. И с детства полюбила детей. Детей полюбила! И когда встал вопрос, куда работать идти, я, понятно, не думала ни минуты. Ни минуты не думала я. И пришла сюда. Вообще мне здесь нравится. Здесь родина моя, и, в общем-то, не холодно. Не холодно! -45 всего! Мы тогда детей в помещение уводим. Уводим в помещение, говорю. Это Петруша Комиссаров. Ветром унесло. Как унесло, так и принесет.
3: Сейчас мы с вами находимся в длинном переходном отсеке, в котором температура повышается с минус 45 на улице до минус 30 по Цельсию. И через этот отсек мы попадаем в предобогревную камеру жилого строения, где уже нагнетательные термостаты еще более повышают температуру до практически курортной, всего до минус 23 градусов. Сменив тяжелые торбаса, кухлянку и флотский реглан с ушками на легкий гидрокостюм с подогревом, мы продолжаем нашу беседу с самым южным в мире воспитателем детского сада Надеждой Самохваловой. Продолжаем беседу уже в уютном зимнем садике нашего детского садика. Детишки мирно спят тихим часом. За рыбным пузырем в окне минус 45, а мы с Надюшей греемся прохладным морсом из морожки и говорим, говорим.
5: Детки любят очень приходить сюда. Вот тут гордость наша, зимний сад. Мы сначала сами делали из упаковочной фанеры, цветы, деревья, вот чтобы украшать. А вот чучелки, ну вот тут моржи, нерпы, да, морские зайчики, это детки сами сделали, молодцы. Вообще они занимаются все время здесь. Вообще здесь весело. Когда жара наступает, ну, где-то минус, извините, 20, дети моржуют. Ну, в смысле, плавают с моржами там в лунках, они даже в водное поло играют. И пингвины, чайки, ну, и тюлени есть. Ну, всем удобно, а чё? У нас и группа с продленным днем. День длится месяц, а продленка на полтора месяца.
3: Короток полярный день. Мы улетали со станции «Мирный» 16-37-568 уже затемно. Но на прощание воспитанники детского сада «Льдинка», самого южного сада в мире, специально для слушателей веб-радио «Чипльдук» спели свою любимую песенку.
4: Ну что, начинаем! Солист Петруша Комиссаров! 3-4!
6: Oh,

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Он был человеком пустым и никчемным, и, умирая, испустил вакуум.

0: God's love be with you.
1: 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Бодрый човер в эфире «Лопасти». Садетки бразильских умаристов и фитилизонщиков приняли зачастие в куции протеста в «Ропить за кома», запрещающего высмеи пуп кандидатов. Высмеи пуп кандидатов в тизерпренты в диареп предвырбов приврыбдов при приврыбдовр приврыбдорвной гармонии. Сраптите. Литба. Не жалейте базоб. Сраптите. Не ложепозасобные клиенты таристонов в Литбе для лопа и щуча смогут смять так нарзовенный сыбрый репозит на месте. А лождить за кипуч Томазом бек лазота жомно от фимилитов му одной тучи селипов. И о комоде. Завтра тождеется сухая лосничная потопа, переменная блочность до 14 пип. Восоможные можди и опильные посульки. С вами был лирик... Рикил 2Л, Рималяймер 4 и Садгорфа.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Не знавший знаки зодиака, был забияка, забияка.
1: Зачем же я тебя придумала? Ведь я в бреду была, в бреду была. Пришел спросивший аюрведи, и предались мы аюрведе.
0: А ночью пели нам цикады, а после ели мы цукаты. Ты приходила лишь ненадолго, только ненадолго.
1: Мы кровь свою отлили в доллары, ведь мы не доноры.
0: Но вызов к нам придет с Афона, а не с Айфона, не с Айфона.
1: Уйди, лебедку подарив мне, в угоду рифме, в угоду рифме.
2: Поэтический тандем Федор Нестеров, литературный псевдоним Феофания Малибу и
3: Марина Веринеевна Хлопунец, литературный псевдоним Альварес Тюрембрюк.
2: Вострякова, Бостон, 2009 год.

Да здравствует Чипальды! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Это Наталья.
4: Наталья.
3: Она комячка и жительница Коми. Вот мы сейчас это узнаем.
4: А что за город?
3: Сыктывкар.
4: Сыктывкар. По-моему, оттуда Раиса Сметанина. Могу ошибаться. Знаешь, Раиса
3: Сметанина? Тоже мы сейчас узнаем.
4: Если я ошибся, это будет позорно. Я не хочу афишировать это. Это только да. между нами, между всеми
3: между
4: остальными.
3: Между нами, 27 тысячами да. только, слушателей
4: да, это если
3: в месяц.
4: Я, если Раиса Сметанина не из Сыктывкара, лучше такое комячки не говорить.
3: Так, Наталья у нас должна сейчас появиться. Ну-ка.
4: Да. Вот
3: Наташа.
5: Да.
3: А что делаете сейчас вы?
5: А это кто?
3: А это Чипыльдук.
5: Кто?
3: Чипыльдук, радио Чипыльдук.
5: О, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. А вы как-то удивились, может, это и не вы просили, чтобы мы вам позвонили?
5: Конечно, я просила.
3: Вы просили, но да, ну относительно ну, недавно это было. Всего 4 года назад да. прислали заявочку. Вот
4: давайте,
3: дошла очередь.
4: Да, прощаться ваша. Будем, давайте, поскольку у нас еще много респондентов. Просто вы просили, мы все сделали.
5: А все отлично.
4: Да, ну давайте да? все.
3: Нет,
4: с Богом.
3: Ну-ка, поговорить.
4: А что поговорить?
3: У нас в Коми, мало в Коми у нас.
4: В Коми у нас,
3: кстати,
4: слава
3: мы
4: тебе,
3: хотели
4: Господи,
3: спросить,
4: никого...
3: как называется, как обращаться, нет, как пишется жительница, вот гражданка Коми, это как вот комячка или комивейжорка?
5: Да, так.
4: Комячка.
3: Комячка, да?
5: Да.
3: Нет, серьезно вот такой термин?
5: Серьезно.
4: То есть можно вам сказать, здрасте, комячка наша родная?
5: Нет, не надо.
4: Не надо, вот, но не надо. Можно, но нельзя.
3: Ну, фамилия у вас на Ко, но не Коми, а вот кончается...
4: Да.
3: Енко. Надо добавлять, видимо, Коми.
4: Коми. Нет, надо добавить Ре.
3: Трофименко Ми, например, да?
4: Ми. Хорошая нота «ми». Скажите, а вот тут так мы сейчас с Андреем посоветовались, посмотрели на разные наши, в общем, как-то там Новый год рядом получается. И хотели узнать...
3: будет, то ли был уже.
4: Нет, вроде будет. Будет через несколько дней. Хотели просто узнать, во-первых, наверное, надо что-то сказать доброе, там поздравить какие-то слова. Ну, мы это, считайте, уже сказали.
3: Это проскочили.
4: Да, это проскочили. А чего у вас, вот как вы будете встречать же его как-то нужно? Иначе, если его не встретить, что он же это и куда-то свернет... Да.
5: Как вот. Его встречать Новый год?
3: Да.
4: Да.
5: Я поеду отдыхать в город Екатеринбург к родственникам. Буду там на концерте. Группа Fools Garden.
4: Какая группа? Какой-то Garden?
3: Garden?
5: Fools Garden. Lemon Tree у них очень известная песня.
4: Lemon Tree. Но мы с тобой это старики. Мы же, я знаю Куда только этот...
3: Я еще и не очень раз слышал.
4: Я знаю, где Крис Корнелл пел, там один был Soundgarden, а это какой-то другой Garden.
3: Да, Soundgarden. Да,
4: Soundgarden один. Был. А еще как... Ну, ладно. Это не выдавай лоходрома-то. Все. Скажите, пожалуйста, значит, у нас будет концерт в Екатеринбурге, и там вы будете, соответственно, представлять Коми СССР.
5: Как его
4: будут
5: представлять? У нас есть свой язык, поздоровайтесь как-нибудь.
3: А с нами поздоровайтесь на своем языке?
5: Веселая.
3: Вот. Понял?
4: Как веселая, что ли? Что, я не понял. А ты понял?
3: Ну, какое-то вот выражение
4: понял.
3: Такое.
4: Да. Как давно с радио Чипыльдук, и есть ли у вас к нам претензии?
5: К радио Чипыльдук претензия... Ну, в общем-то, все мне очень нравится музыка. Все подборки очень хорошие. Возможно, мне очень удобно пользоваться сайтом иногда.
4: Неудобно пользоваться? Ну, это нормально. Хорошо, потому что музыка может только хуже стать. А с сайтом...
3: Штуки можно и не изготавливать, я понял. Сколько мы сейчас наэкономим
4: средств. Но вы на сайт почаще заходите. Там же какая система? Чем чаще заходишь, тем все понятнее и понятнее.
5: Ну, хорошо. Спасибо.
4: Хорошо. Ну, как трогательно. Ну, вам здоровья. Здоровья. Чтобы концерт прошел хорошо, звук был хороший.
3: А скажите, на языке Коми Чипльдук что-то означает или нет?
5: Думаю, что нет, я сама не разговариваю по Коми совсем, только поздороваться могу.
3: Ну вот нам прислали, мы, собственно, это и знали, что вот на каких-то наречиях где-то в Мордовии вот чипль, он что-то такое означает, а может быть, даже и не очень приемлемое. Вот. Мы думали, может быть, и в Коми это тоже что-то означает. Я знаю, что чипель на одном из наречий означает юг или южный. Вот. Ну ладно, это вам домашнее задание на каникулы. Вот. Екатеринбургу привет.
4: До свидания.
3: Пока.
5: До свидания.
6: Un, deux, trois, quatre.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

0: Литературные чтения. Листая страницы классиков.
1: Кнышев А.Г. Тоже книга. Читает лауреат конкурса чтецов «Звезды Армении», заслуженный артист Чувашии Александр Багдасаров.
2: Если длинные какие-то рассказы. Сшит колпакс не по-караколпакски. Надо его перекопаковывать, перевыкопаковывать.

Хороший человек. А попался. И от мысли, что Ивану тоже плохо, Сидору вдруг стало хорошо. Здесь недалеко. Одна остановка на такси. Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо. Ох, не любят многие нашего брата. Говорили Дмитрий, Анна и Марина Ульяновы. Это гениально. Сегодня ему исполнилось бы 500 лет. В первую голову надо поесть. Просил Змей Горыныч. Пою мое отечество, говорила продавщица пивного ларька. Хоть одним глазком взглянуть на Париж. Мечтал Кутузов. Любишь кататься, кати с чертовой матери. Все лишнее детям. Нифига себе, все людям. Пожарный еженедельник. Огни Москвы. Совесть у человека находилась, видимо, в хвосте. Устав от КПСС. В Америку летишь? Угу. Смотри без глупостей. Если останешься, больше не поедешь.

0: Ой.
1: Вы не видите, я занят. Надменно произнес туалет.
0: Ой, блин. Вообще книга говенная.
2: Литературные чтения.
3: В рубрике «Листая страницы классиков» фрагменты произведения А.Г. Кнышева, тоже книга, читал лауреат конкурса чтецов «Звезды Армении», заслуженный артист Чувашии и Финляндии Багдасаров А.С.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостиной радио Чиплетук Аркадий Марчеллионис, а значит, в эфире программа «Встреча с интересным человеком». Тихон Спицын сегодня у нас в гостях, представитель фирмы «Тапки Unlimited».
3: Добрый день, добрый день. Аркадий, дорогие слушатели, рад, что мы встретились.
2: Интересная, интересная беседа у нас с вами предстоит. «Тапки Unlimited». Что же это такое? Как-то немножко сначала смешно слушается, нет? Не находится.
3: Ну, вы знаете, это, может быть, на первый взгляд так покажется. На самом деле это очень важная тема. Это обувь из обихода каждого человека. У кого из нас нет тапок, тапочек,
2: ну, конечно,
3: домашних.
2: Да.
3: Причем по несколько пар. Есть любимые тапочки, есть тапки, которые мы не можем выбросить никогда. Кто-то по-разному, может быть, их называет. Вот, поэтому
2: сейчас
3: наша
2: очень,
3: фирма...
2: Извиняюсь, что перебиваю.
3: Да-да.
2: Очень модные одноразовые вот тапки. Где
3: одноразовые тапки, многоразовые, там, вечные тапки.
2: Вы
3: знаете, у нас есть салон Home Slippers на Кузнецком. Там в этом году модельный ряд этого года, новая коллекция. Это новая коллекция осенняя. И там представлены очень интересные модели. Если хотите, я вам немножко расскажу.
2: Конечно, да, конечно. Ну, вообще, может быть, предысторию фирмы, ну и сегодняшний день.
3: Да.
2: Как вам удобно?
3: Нам просто показалось, что эта ниша тапочная не заполнена и как-то игнорируется. Это несправедливо. И в конце концов, это прибыльно, это бизнес, ничего личного. И для российского консюмера вот разработать это, развить эту всю линию тапок было бы очень своевременно и актуально. Вот у нас тапочки – это не просто, знаете, вульгарное такое какое-то такое изделие, которое ты сунул потную ногу или ногу в чистом шелковом носке и пошел и забыл через секунду. Нет, это твой дружок. Дружок, с которым ты живешь, движешься по квартире, иногда
2: как
3: и по офису.
2: Питомец, что ли, какой-то домашний
3: почти,
2: животный?
3: Почти, да, почти. Не случайно, вы же знаете, есть много тапок, которые выглядят как какие-то зверушки домашние,
2: да,
3: какие-то мультперсонажи и так далее. Но мы пошли дальше. У нас есть тапочки на зимней резине, например. Противоскользящие тапочки, потому что иногда на паркете, на каких-то покрытиях, ламинате шипованные тапки для скользкого паркета как раз. Причем это резиновые шипы, они не вредят покрытию. Вот. Есть тапочки с омывателями, когда какая-то пыль, значит, может попасть на тапочки, брызги, если вы умывались, то они очищаются. У тапочек очень высокая носкость, хорошая проходимость. Они хорошо считывают дорогу и держатся в потоке. Потому что иногда ведь бывает дома, даже дома целое столпотворение. Много домашних, кагал, детей, или гостей.
2: Ну, гости пришли.
3: Конечно, и тогда держать скорость в потоке, в пробках, дома. Это тоже важно. Поэтому есть у нас тапки и с навигатором. В больших квартирах это тоже очень важно, особенно для гостей.
2: Это,
3: потому что можно заблудиться.
2: Так.
3: Да, это очень важно. Тапки
2: вот
3: с навигатором...
2: Тапки всегда ассоциируются с домом. А можно ли в этих тапках на улице как бы ходить?
3: Можно выйти на улицу, но это тогда другая модельная линия. Сегодня я вот больше бы сфокусировался
2: на
3: домашних, офисных, так сказать, для закрытых теплых помещений тапок. Хотя и помещения холодные тоже могут быть с нашими тапками. У нас есть тапки с подогревом. Там супинаторы с телек из наноматериалов, и они на естественном обогреве разогреваются просто от ходьбы. Даже так.
2: А давайте сразу уточнить. Тапки. Значит, мы всунули ногу, я так понимаю, и пальцы могут торчать в этом модельном ряду или нет?
3: Конечно. Есть разные линии, да, могут торчать все пальцы, могут торчать четыре пальца, а один быть как бы окольцован, могут все пальцы быть закрыты, может выдвижной быть такой кожух. Вы с пультом управления нажимаете, и в зависимости от того, жарко ноге или
2: вот это
3: прохладно,
2: очень удобно, это
3: то
2: очень
3: открываются пальцы, открываются дополнительные отверстия, и идет вентиляция. Вот. У нас гибкая ценовая политика. Не думайте, что все это баснословно дорого и что это не может позволить себе какой-то рядовой потребитель.
2: Все-таки тапки ассоциируются у многих какой-то действительно одноразовой историей, что их уже, что называется, не постирать, их как бы там надел и выбросил потом. Каков
3: Нет,
2: срок службы?
3: Конечно, есть и одноразовые тапочки. Есть даже такие тапочки на несколько метров. То есть вам нужно пройти просто от кровати до умывальника. И вы идете, да, и все. Собственно, потом тапочка сама исчезает. Она растворяется, деструкция такая. И это экологично. Вот ничего не нужно выбрасывать. И Потрясающе. Они понимают, что через несколько метров они уже будут не нужны. Угу. Вот. Но у нас это еще не все.
2: Я
3: Ведь
2: понимаю,
3: есть тапочки
2: интересно.
3: Со спидометром скорости, с таймером, с будильником. Понимаете, потому что любая функция может быть с напоминанием. То есть вы куда-то идете, вы, знаете, как бывает, из комнаты в комнату шли и забыли зачем пришли.
2: Да.
3: А вы запрограммировали, что типа я пришел сейчас там, не знаю, налить себе чашку молока. Вот. И они вам об этом напоминают. Вот. Или будильник, конечно, это совершенно напрашивается. Вы просыпаетесь, вам ваши близкие тапочки говорят, пора вставать. И даже придвигаются уже в удобное положение. Это вам не нужно будет нащупывать, искать босой ногой под кроватью, ну, куда девалась моя тапочка. Вы вызываете тапочки из прихожей где-то. И там включена функция, значит, найти тапку. Потом у нас есть массажер стопы в тапочках.
2: Но это, на самом деле, очень даже напрашивалось.
3: Конечно. Это базовая комплектация,
2: запах,
3: так сказать.
2: Запах.
3: Да, по поводу
2: вот
3: запаха.
2: Вот это же в тапках
3: это отдельная
2: это,
3: тема.
2: Да.
3: Потому что даже есть такое клише, вонючие тапки, поганым тапкам там выгнать и так далее. Да, конечно, конечно, нет. Ну, мы не будем, так сказать, воротить нос. Наши тапочки не воняют вообще никогда. Они, более того, они могут быть одарированы.
2: Ну как это не воняет?
3: Они одарированы.
2: А если ноги вонючие человек засовывает?
3: Тапки с пропиткой, с вентиляцией и с обработкой. И могут быть одарированы.
2: Как бы вонючие ноги, они там сразу...
3: Они обрабатываются, вентилируются, да. И, собственно, все нивелируется, да. Тапки могут быть одарированы запахом земляники, сандалового дерева, жасмином, кофе. На любителя, понимаете? Камчатским крабом. Есть любитель, чтобы тапочки пахли камчатским крабом. Кто-то вырос в Приморье, допустим. На выбор, пожалуйста. На ночь тапочки, конечно, надо парковать в специальное зарядное устройство.
2: Ага.
3: Желательно, да.
2: Вот, значит, все-таки на ночь лучше ставить. Сколько аккумулятор? То есть на ночь нужно подзаряжать.
3: Аккумулятор довольно долго, гораздо дольше, чем у современных смартфонов. Но все-таки время от времени их надо подзаряжать. Ну, лучше удобно на ночь вы поставили их на подзарядку.
2: А нет вот такого, я не знаю, фантазирую, чтобы тапочек весь телефон одновременно был. То есть ты как бы берешь тапочек и в него говоришь «Алло, там». Ну, то есть как
3: замена. Это хорошая мысль, да, хорошая мысль. Мы передадим тоже это нашим разработчикам, да. То есть фотография человека, который держит у уха тапку
2: да.
3: и говорит...
2: Нет, просто очень часто бывает, что у человека должен быть запасной телефон. Допустим, если твой телефон вдруг сломался, такое бывает. Второго телефона нет, аппарата нет, что делать?
3: Конечно, ты хватаешь тапку.
2: И в нее просто говоришь. Да. Это выглядит нелепо, но это удобно в конце
3: удобно,
2: концов.
3: Удобно, конечно. Тем более она не воняет, поэтому вы спокойно можете к ней говорить и слушать. И она мягкая, приятная. Вот, дополнительные функции там. Она может светиться с неоновой подсветкой. Тапки из кожи крокодила, носорога. Или вот новая совершенно линия, так. Обратите внимание. И тапки из кожи элитных офисных кресел и диванов, списанных, понимаете, вот из кабинетов, престижных кабинетов важных начальников, иногда списывают мебель кожаную. Вот, так вот из этой кожи прекрасные мы шьем тапки.
2: Вот ковер-самолет такая из детства, из сказки. Вот не может быть тапки, которые едут? Ну как вот ты встал в
3: тапки на воздушной подушке, да. Это тоже разработки. Но дело в том, что они массивные, конечно, потому что там, чтобы создать достаточно мощный поток, то толщина подошвы, она сантиметров 30-40, понимаете? То есть она такой платформы.
2: Наверное, себестоимость таких тапок достаточно высокая.
3: И потом иногда высота... подошвы такая высокая, что вы как бы макушкой упираетесь в потолок. Не везде будет удобно ходить просто в таких тапках. Летать, точнее, и плавать.
2: Можно ли потерять вот один такой тапок, или это практически невозможно?
3: Практически невозможно. Есть функция, да, найти тапок или вызвать его. Он сам приедет к вам. Вот. Есть тапки у нас на домашние, на шпильки. для женщин, пожалуйста, или для мужчин, любителей, домашние тапочки на шпильках. Вы знаете, женщинам не хочется из них даже вылезать. Это миф, что шпилька неудобна, высокий каблук. Нет, наши тапочки домашние сделаны так удобно, по подъему. Они объемлют, так сказать, стопу. Так все удобно. И домашние тапочки на шпильке 14 сантиметров. Это великолепно.
2: Ну, как-то у меня не монтируются до сих пор. Но если вы
3: они
2: говорите,
3: даже
2: я верю,
3: спят в
2: верю.
3: Них. Они не хотят из них вылезать, женщины.
2: Потрясающе.
3: Понимаете, да, вообще. Это надо видеть. Понимаете, это надо подержать в руке. Но шпилька, в принципе, отстегивается или меняется угол ее наклона. Там, так сказать, такой регулятор. Угла.
2: Не кажется ли вам, что когда-нибудь вот тапки превратятся в такой маленький компьютер, что возможно усовершенствовать тапки до такой степени, чтобы они имели функцию, ну, ноутбука маленького?
3: Конечно. Более того, я думаю, что, в принципе, тапочки как вообще средство передвижения, которое поднимет вас над городскими пробками, над потоком, на прогулке, это дело недалекого будущего. Может быть, такой, как ранцевый двигатель, да, за спиной, но это же неудобно, правильно? Вы можете за спиной носить более полезные какие-то вещи. Но тапочки, которые всегда на ноге, и вы в них летели в гости, на работу, в офис.
2: Очень красиво. Так я бы сказал, даже романтично, футуристично. Тихон Спицын, представитель фирмы «Тапки Unlimited», сегодня в гостях.
3: Приходите в наш салон «Home Slippers» на Кузнецком. Можете прийти хоть босиком, ну а тапочки мы вам подберем. И все это померите, пощупайте. И
2: ну,
3: я
2: вся
3: думаю,
2: линейка представлена в салоне или что-то на складе? И
3: безусловно,
2: заказывать
3: на складе есть, на нашей фабрике, да, в Конаково шьются и отливаются, и печатаются на 3D-принтерах тапки сейчас.
2: Это
3: уже
2: российская технология? Или все-таки это международные? У вас какие-то... Есть ли аналоги западные?
3: Я бы сказал, нет. Близко таких серьезных конкурентов нет. Угу. Сейчас как-то, видимо, там не до тапок. Понимаете, а наш человек, он более домашний, он расслаблен, он уверен в завтрашнем дне, он любит домашних, жену, ребенка, собаку, он в теме тапочек. Там, понимаете, человек всегда в бизнесе, он озабочен, он что-то подсчитывает.
2: Все время
3: ему
2: нужно платить счета.
3: Счета платить, да, и поэтому он, ему некогда и тапочки-то эти носить. Он пришел и, так сказать, свалился спать. Все, чтобы завтра утром быть свежим, чтобы его не уволили, не потерять рабочее место и опять оплатить счета и так далее.
2: Ну что ж, очень приятно, что это наша разработка.
3: Да.
2: Это очень как бы настраивает на позитивный такой лад.
3: Конаково рулит, я вам скажу.
2: Спасибо огромное, что пришли сегодня, рассказали. Я думаю, что многие наши радиослушатели направятся в салон примерить, а может быть, даже сразу и приобрести. Спасибо вам за интересный рассказ.
3: Да.
2: И,
3: спасибо.
2: Друзья, всего доброго. В гостях у программы «Встреча с интересным человеком» был Тихон Спицын.
3: До свидания.

0: Советует специалист.
1: Стерео.
0: Ничто так не радует глаз, как глубокий, здоровый,

0: в эфиром выпусков новостями днях.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнуть соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио Чипльдук.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радіо Unlimited. Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радіо Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо Unlimited. Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радіо Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радіо Чипльдук.
1: Взрослая неожиданность.
0: Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо Чипльдук. Радіо
1: последнее
0: творческое объединение.
1: Взрослая
0: неожиданность.
1: Радио
0: Чипльдук. Чипльдук.
1: Радио.
0: Пока не так будет.
1: Радио Unlimited.
0: Товарищи.
1: Последнее.
0: Чипльдук.
1: Творческое объединение.
0: Радио
1: Чипльдук.
0: Радио
1: Чипльдук.
0: Чипль. Будет дух.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О, как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня мы отходим ко сну под умиротворяющие, убаюкивающие звуки работающего телевизора. Не выключайте ваш телевизор. Через 12 минут он выключится автоматически. Но вы уже будете спать глубоким, спокойным сном.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу программу, наше острое публицистическое ток-шоу. И сегодня наш гость Марк Федорович Алтуфьев.
1: Здравствуйте, Марк.
2: Добрый день.
0: Добрый день. И тема нашего сегодняшнего ток-шоу, нашего сегодняшнего интервью – хорошие и плохие. Или поставим вопрос по-другому – кто хороший, кто плохой? Давайте начнем. Совершенно, в общем-то, очевидно, что мы хорошие, а не плохие. Вы согласны с этим?
2: Безусловно.
0: Это даже
2: мы
0: не обсуждается. Понимаете, но нужна конкретика. В чем мы хорошие, а не плохие?
2: Это хороший вопрос.
0: Можно, конечно, сказать огульно во всем, понимаете?
2: Хороший вопрос одновременно и вопрос плохой.
0: Да.
2: Понимаете, тоже. Потому что, может быть, лучше начать с того, почему они плохие, понимаете?
0: Потому что они плохие.
2: Первое, да, что приходит на ум, и, в общем, здесь добавить, по
0: сути,
2: нечего. В вопросе
0: содержится уже ответ, понимаете? Конечно, они пишут, что они хорошие, а мы плохие.
2: Это понятно. Поэтому я абсолютно с вами согласен.
0: Но степень хорошести и плохости, она сопоставима, по модулю. Мы значительно лучше в своей хорошести, чем они плохи в своей плохости.
2: И хорошего больше нашего. Хорошего больше.
0: То есть на круг,
2: Потому что их плохое, оно может быть, знаете, наше хорошее, почему мы такие хорошие, оно, конечно, хорошее.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Но их плохое, оно больше плохое, понимаете? Понимаете, что я говорю? Концентрат плохого выше, чем у нас концентрат хорошего. Мы хорошие, никто не спорит.
0: Но плохость в расчете на голову, так сказать, на душу населения.
2: Да. Они просто отвратительные, даже можно так сказать, понимаете? Можно даже такие вещи употреблять.
0: В принципе, да.
2: Можно. А мы хорошие.
0: А мы замечательные.
2: Мы замечательные.
0: Если они будут идти в эту сторону, что они... отвратительно.
2: Они-то думают,
0: плохие,
2: что они хорошие.
0: Безобразные, то тогда мы тоже в эту сторону
2: естественно,
0: что вы прекрасные, замечательные, обалденные, великолепные.
2: Да. Но они-то думают, что они хорошие. В этом вся проблема. Знаете, как им доказать?
0: Суть все равно, этой парадигмы.
2: Да. Как им доказать, что они плохие? Понимаете, как? Какие должны быть аргументы? Они же никаких аргументов не воспринимают.
0: Аргументы должны быть хорошие. Если они хотят доказать, что они хорошие, то аргументы должны быть хорошие. А если мы хотим доказать, что они плохие, то аргументы не могут быть тоже плохими. Аргументы все равно должны оставаться хорошими.
2: Они должны быть хорошими. Понимаете, что все делают? Я боюсь чего? Мы-то будем хорошими, потому что мы есть хорошие.
0: По-хорошему, мы хорошие.
2: Они-то плохие, но они про себя плохие. И скажут, что мы какие-то плохие, понимаете?
0: И это плохо.
2: Конечно. Они-то думают, что они тоже хорошие. И больше того... они считают, что они, которые они плохие, что они на самом деле хорошие,
0: а
2: плохие-то мы, понимаете? Вот что все дело.
0: Хорошо, тогда.
2: А как это может быть такое? Это же этого не может быть, понимаете? Потому что мы хорошие.
0: И это совершенно очевидно.
2: Нет, это даже, не знаю, кто это может опровергнуть. Только они плохие.
0: Хорошо, давайте возьмем. Исследование последнее, хорошее исследование одного хорошего института по кривой развития хорошести. Она ведь хорошие показатели дает.
2: Показатели очень хорошие.
0: Очень хорошие. И в то же время их плохой институт.
2: Понимаете, мы хороши, хороши мы. Знаете,
0: кто бы спорил?
2: А вы что их институт хороший? Я вас перебил.
0: Их плохой институт плохих исследований, их плохости, он показывает им их хорошесть.
2: Их институт плохости, он плохо показывает, понимаете? Значит, он показывает неправду. В этом все дело. Понимаете?
0: Причем даже неправда, она плохая.
2: Конечно.
0: Неправда ведь у нас неправда хорошая.
2: У нас неправды не так много.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Их неправда больше, и она возведена в культ. Но ведь раньше, мы-то всегда были хорошие. А они всегда ли были такие плохие? Ведь они тоже когда-то были хорошие.
0: Я бы вам возразил, знаете, до определенной точки мы были не очень хорошие. Мы не всегда были хорошие. Мы когда-то были не очень хорошие.
2: Мы можем быть хорошими, мы были хорошими, но мы плохими, либо быть еще хуже.
3: Они не могут эволюционировать в сторону хорошести. Между нами пропасть.
2: Это было бы хорошо. Пропасть. Было бы хорошо, если бы они эволюционировали в сторону хорошести. Но это невозможно.
3: Это лежит глубже. Просто есть в мире плохие, нехорошие.
2: Ну, давайте начнем.
3: Люди. Плохие с точки зрения и хорошие точки зрения.
2: Давайте вспомним, президент, что такое хорошо и что
3: такое не очень хорошо, то есть плохо. Есть ведь еще и поэма «Хорошо». А вы что имеете в виду?
2: Я имею в виду еще и роман Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо».
3: И отметка ведь зачетки в дневнике «Хорошо» почему-то возникла как выскочка вот эта «Отлично». То есть написали бы «Очень хорошо». Вот «Здесь хорошо», а «Здесь очень хорошо».
2: Дело в том, что когда мы читаем отметку «Отлично», она говорит о том, что человек достиг пика, и дальше будет только хуже. А когда мы видим зачетки «Хорошо», это значит, что у него
3: есть куда расти.
2: Все правильно. Вот. Поэтому здесь, когда человек хороший, как мы хорошие, да? Это говорит только о том, что у него многое впереди, и у него уже за плечами прожитая жизнь, понимаете? И он стал хорошим.
0: На радио Чипльдук звучит программа «В помощь засыпающим».
3: Люди тянутся к хорошему сами, они к плохому тянутся.
2: Но
3: что плохие там? Вещи.
2: И очень часто плохие, отрицательные плохие, привлекают симпатии, даже возникает симпатия к плохому, понимаете? То есть это надо быть очень крепким, как мы хорошими, чтобы не поддаться искушению стать плохим.
3: Ну, все-таки вот подводя итог нашей дискуссии, вот однозначно, мы хорошие, а не плохие. Или наоборот, они плохие, мы хорошие.
2: Подождите. Мы хорошие, а не плохие.
3: Да.
2: По-моему, здесь двух мнений быть не может. Вопрос, хуже ли они?
3: Вы опять усложняете.
2: Нет, я хочу считаю... просто понять, они плохие, это ясно, но хуже ли они тех, что они есть сейчас, понимаете? Вот они хуже, или они такие плохие, как мы о них думали, или они еще хуже, понимаете? Потому что
3: это
2: во время
3: этого... Это глубоко копнули, глубоко, я думаю, это тема нашей следующей программы.
2: Потому что мы хорошие, по сути, во многом, даже лучше, чем мы о себе говорим о хороших.
3: Ведь вот они и говорят плохо, правда?
2: Они говорят...
3: И действуют плохо.
2: Плохо. Плохо.
3: Они все делают плохо. Плохо кормят аквариумных рыбок. Плохо у них лыжи скользят. Плохо собирают грибы. Бреются они очень плохо.
2: Они это как бы концентрат. И все, что они делают, все они делают очень ровно, четко и плохо.
3: И главное, назло тем, кто делает хорошо.
2: Да. Многие из них хотели бы делать хорошо. Хотели бы. Но они
3: могут.
2: Делают.
3: Они
2: не могут и не хотят. Это очень часто бывает. Есть среди них, бывают, встречаются кто-то, кто не такой плохой. Не такой уж плохой. Плохенький, но неплохой.
3: Да.
2: Но под влиянием общей массы, понимаете?
3: Это проходит.
2: Это проходит, да? Но ведь кто-то должен быть плохим. Иначе как мы бы могли понять, что мы хорошие, понимаете? Они должны, кто-то несет это бремя плохих. Просто они по каким-то причинам думают, что они хорошие, а мы плохие, понимаете? Вот в чем как бы основное заблуждение.
3: Мало того, если люди соберутся все хорошие, угу. То обязательно там по сравнительной, так сказать, величине, те, кто не очень хороший,
2: будут относиться
3: они автоматически будут относиться к плохим.
2: А они на
3: там
2: самом деле хорошие.
3: Там снова возникнет эта каста плохих, а на самом деле они хорошие. Так вот я и думаю, не являются ли те, которые сейчас плохие, как раз именно той
2: бывшими
3: частью...
2: Бывшими хорошими.
3: Бывшими, просто не очень хорошими. И мы их туда записали, понимаете?
2: До
3: это
2: конца.
3: Как в математике
2: не
3: вот эта
2: хорошими.
3: Ось
2: да.
3: Нулевая. Мы ее поднимаем наверх, и тогда все, что ниже этой оси, становится отрицательной величиной.
2: Как доказать величины. Плохим, что они плохие? Вот что мы должны сделать?
3: А надо от обратного. Вы хорошие, надо говорить им, вы хорошие. И тогда результат их деятельности, слов, мыслей и всего, он войдет в противоречие. Да, если вы такие хорошие, то что ж вы такие плохие?
2: Да, но если все, как и мы, станут хорошими, да. Хорошо ли это будет? Все вокруг хорошие, вообще все хорошие, все поголовно.
3: Отвратительно.
2: Вот в том-то все и дело. Поэтому
3: жизнь очень станет скучно.
2: Хорошо очень,
3: это нивелировано они... все будет.
2: Хорошо, что они такие плохие.
3: Да.
2: И те, пусть они такими хорошо. Плохими и остаются.
3: Да.
2: Я вот так скажу.
3: И пусть они тянутся тем, кто...
2: К плохому.
3: Тем, кто еще хуже.
2: Да. Совершенно правильно.
3: Потому что если у них тоже не будет стимула развиваться, то исчезнет вот эта антитеза, вот эта вот напряженность полярная между хорошим и плохим.
2: Так
3: а если они будут тянуться, если плохие будут тянуться к хорошему, это неправильный вектор. Они не должны стремиться становиться
2: плохие
3: лучше.
2: Не могут стремиться
3: они должны
2: хорошим.
3: Стремиться становиться хуже.
2: Они должны просто один раз себе сказать, что они плохие. Они почему-то не хотят это говорить. Они должны себе сказать, да, мы плохие, мы будем еще хуже. Понимаете? Они почему-то считают, что они хорошие.
3: И ведь сейчас также сидят где-то такие же, как мы,
2: да.
3: И обсуждают в таких же словах нас.
2: То есть, ну мы уже для них...
3: Это как антимир какой-то, блядь, зазеркалье. Где они хорошие, а мы плохие.
2: Они будут думать, что мы плохие, а они хорошие.
3: Да.
2: Ну, это, конечно, очень странно. Но мы-то с вами это понимаем. Но я, вот, подытожив, хочу сказать свою точку зрения. Пусть все остается так, как есть. Пусть количество хороших остается хорошим, а количество плохих остается плохим.
3: Неплохо.
2: Хорошо.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

на радио Чиппельдук «Времена года». Чайковский, Петр Ильич.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

laulan sen sulle ja itselleen. No hada down ta ta. Jokainen

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, добрый день.
3: Добрый.
5: Нам бы бабулика.
3: А кто вам по поводу чего звоните?
4: Ну, бабулик очень созвучно со словом «чипальдук». Не знакомо вам такое слово?
3: Да, знакомо.
4: А вот бабулик, вам, а бабулик значит «незнакомо».
5: Может, он не бабулик?
4: Мы назвали пароль.
3: Очень приятно, что позвонили.
4: Пароль назвали, а отзыва вот почти и нет. Ну, как-то вроде слегка человек
5: обрадовался. Может быть, вы не бабулик?
4: Ну вот, хоть ну, улыбнулся.
5: Ну, слушайте, он бабулик или нет?
4: А мы за каким занятием вас застали, если не секрет?
3: Да, просмотром новостей.
5: Новости из мира жизни...
4: Пчел.
5: Пчел?
4: Лучше расскажите вот ваши лично просто.
5: Новости
4: вот,
5: ваши.
4: Ребенок, любимая
5: вот
4: девушка,
5: вами,
4: собака, аквариумные
5: как
4: рыбки.
5: Как будто мы с вами
4: да.
5: давно не виделись, ну, с год где-то.
4: Игорь, что новенького?
5: Да,
4: бабулик.
5: И вот вы нам расскажете.
3: Ну, новенького. Вот пришла мне курительная трубка, которую я заказал из самой Канады.
4: Класс какой, а?
5: Сколько шла?
3: Шла она почему-то 2 месяца.
4: Так.
3: Вот, ну, очень мне захотелось трубку, которую курит Гендальф. И ничего я не нашел поблизости.
5: Уже покурили как с ней? Опробовали уже?
3: Да, но как-то особо не проникся.
5: Ну, вот тебе на. А почем удовольствие-то? Как бы вожделели ее 2 месяца? Облом сейчас или
3: ну,
5: нет?
3: Ну, удовольствие в районе $100.
5: Но когда курили, вот чувствовали эти сотку эту? Или нет? На полтишок максимум.
3: Ну, чувствовал, как себя чувствуют люди, которые такие вот трубки курили 100, 200, 300 лет назад. Ну, какой-то, наверное, в этом смысл все-таки был, но пока для меня он не открыт.
4: Ну, в руке вот она как вот легла, так вот ее приятно, да?
3: Теплая, хорошая, теплая. Полированная.
4: А какой материал?
3: Приятная.
4: Материал?
3: Материал вереск.
4: Вереск. Вещь.
3: Это традиционный материал для изготовления трубок.
4: Ага.
5: Так, значит...
4: Мы как знатные курильщики трубок переглянулись здесь, покивали, подцокали языками, завидуем.
5: Так, какие еще у нас? Значит, с трубкой понятно. В целом позитивно, потому что могла 2 месяца идти, а то и пуще того, и прийти к кому-то другому. Или вообще остаться...
3: Ну, с нашей почтой я вообще очень удивлен, что она пришла.
5: Да, поэтому уже хорошо. Еще, что
3: вот,
5: у нас?
3: Какой-то позитив есть. Позитив, что завтра как бы выходные начинаются, скоро будет позитив.
4: Ага. Весна опять же.
3: Ну да, конечно.
4: Так.
5: Как у вас дома все?
3: Вы позвонили, уже позитив.
4: Ну, само собой.
5: Дома как обстановка? Че новенького?
3: Да, все по-прежнему. Погода, в принципе, радует. Тепло, хорошо, без остатков.
5: Ну, хорошо. А «Чипальдук» давно слушаете?
3: Ну, с перерывами, ну, где-то уже год слушаю.
5: Перерывы?
3: Ну, в основном ночные эфиры.
4: Угу.
5: Перерывы чем вызваны? Работой или тем, что вы были недовольны услышанным?
3: Ну, не знаю, немножко был недоволен, когда вот у вас было где-то годик назад, вы там качество сигнала немножко снижали. По проигрыванию через интернет. Вот было такое, было. Ну, как-то это у вас так само собой прошло.
5: Обиделись.
4: Ну да, мы, воспитательные меры мы заметили по слушателям, и мы справились быстро.
3: Ну, конечно. Но это тут очень еще хорошо, что вы прислушиваетесь.
4: Да.
3: Я хотел бы попросить побольше креативных репортажей о интересных профессиях.
4: Профессиях,
3: да. Бурильщика, дробильщика.
4: Вот. Можете нам даже подсказать, например, может быть, вы знаете какую-то редкую профессию, и мы о ней расскажем.
5: Или, может быть, вы в свое время, или ваши друзья...
4: Где-то видели путешествие где-нибудь в Восточной Азии или в Северной Арктике.
3: Ну,
4: или...
3: Можете, например, описать какой-нибудь музыкант, сервисник по ремонту техники, который играет на каких-то там принтерах, например, или копировальных аппаратах.
4: Ага.
3: Там сварщик-осветитель, нас... что-нибудь такое.
4: Да-да-да, у нас что-то похожее было, у нас же есть слушатель, коллекционер такой вот, любитель техногенного, адепт техногенного шума, да, вот, который как раз...
3: Ну, это же непочатый клондайк, можно...
4: Клондайк.
3: Сколько репортажей сделать.
4: А у вас-то какая редкая профессия? У вас какая профессия?
3: Я как раз и являюсь, собственно, сервисный инженер по ремонту оргтехники, все, что печатает.
4: Вот, понятно. Я так и подумал.
5: Спасибо, что вы вас это затронула эта тема. Да, затронула эта тема. Помните там себе.
4: Да, обязательно.
5: Попал эфир.
4: Алло.
3: Я слушаю.
4: Он заслушался. У нас вообще интересный эфир. 80% времени мы поговорили. Вы нас проинтервьюировали. Спасибо, что вы нам позвонили. Будем слушать ваше радио. И спасибо за ваши пожелания.
5: Немножко застали нас врасплох. Но в следующий раз будем более готовы.
3: Конечно, конечно. Звоните еще. Спасибо большое.
4: Спасибо вам. Оставайтесь с нами. Все. Успехов, удачи, мира, любви. Пока.
5: Счастливо.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Что такое чип-льдук?
1: Чип-льдук. Чип-льдук, также известный как Дук Чип-льдук, Нок-нок Чип-льдук, Динг-ринг Чип-льдук, Ринг-дук Чип-л и под другими именами, серийный преступник-маньяк, наводивший ужас в течение нескольких лет в 50-е годы прошлого века в городах Южной Англии.
0: Полное имя преступника, скрывавшегося под этими прозвищами, Джим Пендлтон. Кем же был один из самых странных криминальных персонажей 20 века?
1: Как полагала полиция, Джим Пендлтон по кличке Чип-льдук ходил по городкам Глостершира, Дорсета и Уилтшира с большим молотком, обернутым в ветошь, или с деревянной киянкой, спрятанной под полами сюртука, стучался в двери под видом торгового агента по продаже косметических средств или мужских подтяжек, оглушал свою жертву на пороге дома и уходил.
0: При этом Чип-льдук не был грабителем. Он не выворачивал карманы своих жертв и даже не заходил внутрь дома. По этой причине домашние или соседи слышали обычно лишь 2-3 характерных звука. Стук в дверь, нок-нок, затем скрип отворяемой двери, чипль и зловещее дук. И не подозревали о том, что произошло. Дук означал либо удар по голове, либо звук упавшего тела, либо стук захлопывающейся двери, в зависимости от того, что было громче.
1: Позже Джим Пендлтон, работавший ранее местным почтальоном, пояснял, что таким образом наказывал исключительно негодяев и подлецов, выбирая их, однако, по своему разумению, для чего вскрывал конверты с письмами, вычитывал сообщения в газетах и беседовал с завсегдатаями местных пабов за кружкой эля, намечая будущую жертву.
0: Таким образом, Нок Чип-льдук являл собой некий прообраз небезызвестного Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» в более зловещем рукоприкладном варианте.
1: 14 апреля 1957 года Джим Пендлтон, представившийся как коми-вояжер Ринга Дукчипл, был схвачен одним из жителей Илчестера после того, как преступник был сам оглушен неожиданно свалившейся на него с антресолей связкой тяжелых книг, после чего был передан Скотланд-Ярду. В ходе следствия выяснилось, что Джим Пендлтон, Чип-льдук, оглушал своих жертв не киянкой, а толстой книгой, томом британской энциклопедии или каталогом якобы продаваемого им товара.
0: Кстати, именно по этой причине найти преступника долго не удавалось, поскольку удар всегда был нанесен неизвестным тяжелым тупым предметом, не оставлявшим следов на теле жертвы, а орудие преступления, книга под мышкой, ни у кого не вызывало подозрений.
1: При этом Чип-льдук, интеллигентный, тихий и образованный клерк, заявлял на суде, что таким образом выражал накипевшие эмоции в адрес всевозможных дураков, мешающих жить честным гражданам, тормозящих прогресс чиновников, отъевшихся богатеев и несносных хамов, развратников и пошляков.
0: После суда Чип-льдук получил небывалую поддержку общественности, требовавшей уменьшить его срок по приговору с 7 лет до 1 года. И триумфально вышел на свободу через 8 месяцев. О нем был снят документальный фильм, он издал 2 книги и выходил в эфир на местном радио со своей передачей.
1: Любопытно, что связка книг, как установило следствие, вышла из равновесия по причине сильной вибрации громкого дверного звонка.
0: В результате Джим Пендлтон, Чипльдук, получивший сильную травму черепа, подал в суд на компанию Baines Electric, продававшую эти звонки, и отсудил себе 26 тысяч фунтов стерлингов.
1: Эфир нашей радиостанции вовсе не сплошной радиотриллер, не пугающая страшилка. Однако отзвуки ног Чипльдука в ее названии означают, что если наше радио с помощью интернета без стука входит в дом, то добрым людям нечего опасаться. Однако трепещите, злодеи, вас ждет справедливое возмездие. Радио Чипльдук будет бить аккуратно,
0: но сильно, оглушая до обморока краткой ударной дозой убойного юмора и уничтожающего сарказма.
1: После нокаутирующей встречи с Чипльдуком вам остается лишь подняться с пола, отряхнуться, мотнуть головой и, считая звездочки в глазах, признать себя побежденным. Жить по-старому вы уже просто не сможете. Чипльдук. Глобальному радио. Наш ударный труд.

0: Глубокие мысли Джека Хенди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
0: Глубокие мысли Джека Хенди.

myself for the wonderful world.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхингыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса.

У синей прыгающей прыгуны вы заслоняете желтое солнце, но стрела Туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов, а Туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио Чапальдук звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики, мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

0: вы нам звонили.
1: Алло, алло, алло, вроде бы позвонили нам в прямом эфире в студию «Радио Щипальдук». Алло?
2: Да, ой, как хорошо, наконец-то.
3: Ничего хорошего.
2: Ну что, ребятки,
1: кто это?
2: Чудесное, чудесное мое любимое радио.
1: Девчонка? Вот. А девчонка?
2: Зовут меня Женя.
1: Женя, а мы уже с вами знакомы?
2: Да, вы мне звонили, когда я сидела в подвале Союза архитекторов тут местного, и у нас была ужасная с вами связь.
1: Жень, просто ну что связь вас была подвигло ужасная. Сейчас?
2: Погода была прекрасная, связь не очень.
3: Да, погода была прекрасная, а связь была ужасная.
2: Да.
1: Скажите ну, нам, что вас натолкнуло сейчас нам позвонить?
2: На самом деле, суть в том, что очень интересное совпадение у меня. Я начала вас слушать ровно 12 апреля 2012 года.
1: Потрясающе.
3: А когда вы прекратили, вы тоже подгадали это?
2: Подожди. Да. Никогда не прекращала.
3: Да?
2: Все эти годы.
3: Скажите,
2: хорошо,
3: а в подвале архитектора вы когда планируете появиться? Просто, может, у нас там может быть какая-то связь поинтереснее?
2: Да нет, я там уже вряд ли там появлюсь.
3: А на чердаке,
4: выдам секрет, Кирилл хочет возобновить эту связь.
3: Конечно, если она была настолько плохая, почему мы не можем исправить?
4: Он хочет реабилитироваться.
1: Жень, а напомните, а вас с архитектурой что-то связывает или просто вас занесло туда случайно?
2: Я там работала какой-то период времени.
1: А, то есть архитектура...
2: Да, я не просто так хожу по подвалам, да.
1: Не просто по подвалам шляетесь там, понимаете.
3: А скажите, вот вы были в каких-то еще подвалах?
1: Какие наиболее интересные вы бы порекомендовали подвалы?
2: Как раз вот этот был самым интересным. Там были прекрасные окна, очень красивые. Он кирпичный старинный дом, вообще памятник архитектуры, очень классное сооружение.
1: А скажите, а сейчас, наверное, вы из крайности в крайность. Сейчас где-нибудь на чердаке, вот явно.
2: Нет, сейчас всего лишь на втором этаже, поэтому...
3: А, степ-бай-степ, как говорят,
4: уже повышение,
3: движение наверх.
1: Ну, а где, в общем, лучше все-таки?
2: Вот где сейчас.
1: А
3: вы там чем занимаетесь? Связано с чем-то? Тоже плохенько?
4: Связь с кем?
1: Связь тоже плохая?
2: Да что с вами, с кем же у меня еще? Ну, связь так себе тоже, но уже гораздо лучше.
3: Ну, конечно, мы же все больше узнаем друг друга, конечно.
2: Ну, действительно, да. Целый второй раз, он уже такой.
3: Конечно. Видите, куда все понеслось-то?
1: Мы вот ловим кайф который год. Вот звоним совершенно, в принципе, незнакомым нам людям. И разговариваем, как будто мы с ними знакомы.
3: А мы всего второй раз, понимаешь, всего второй раз.
1: А фактически мы знакомы там типа два раза по 10 минут.
3: Да.
1: Но мы понимаем, что люди-то наши, общаемся.
3: Женю поздравляем. Мы очень...
1: Женю поздравляем с тем, что мы есть у нее.
2: Я вас поздравляю. Я вас просто обожаю вообще, ребятушки.
1: Спасибо.
2: Вы вообще the best of the best.
3: Ну, мы стараемся. Надеемся, что следующий звонок вы будете уже на пятом этаже и с лифтом.
1: Этажность позволяет этажность.
2: Ну, если у меня два этажа в 6 лет, я боюсь, что это через...
3: А вы это
4: темпы надо увеличивать.
3: Меняйте алгоритм, конечно.
4: Да. Ну, черт с ним. Геометрической прогрессии надо.
3: Даже если вы будете обратно на первом, ничего страшного нет. Шаг назад, два вперед.
4: Главное, чтобы мысли высокие были.
3: Да.
2: Ну все, чудненько. Все,
3: очень хорошо, очень хорошо. Давайте прощаться.
2: Все, ребятки,
1: спасибо. Мы вас тоже любим. Пока.
4: Счастливо.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: В эфире «Несвежие новости» на радио «Чебальдук», в студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание 3 станков вместо 1. Душанбе. Оперу «В бурю» Тихона Хренникова поставил Таджикский академический театр оперы и балета имени С. Айни. Этот спектакль, посвященный 50-летию образования СССР, пример плодотворного содружества мастеров искусств Москвы и Душанбе. Продолжаем не очень свежие новости на радио «Чебальдук» по материалам газеты «Комсомольская правда» от 1 мая 1972 года. Йошкар-Ала. Первые троллейбусы пошли в канун 1 мая по новой кольцевой линии, соединившей Заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов Йошкар-Але составляет почти 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Выбыли из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие челябинскому трактору со счетом 3-5.

Сегодня состоялись полуфинальные встречи. «Химик» выиграл в Челябинске у «Трактора» 4-2. Шайбы забросили у «Трактора» Шорин, М. Природин. У «Химика» Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года. Это были не очень свежие новости на радио ЧП. С вами был Карим Яблоков.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами, оказывается, слушали на орбите наши космонавты.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Стоп. Просим прощения за эту вынужденную остановку. Дело в том, что во время исполнения этой песни на нас обрушился шквал телефонных звонков и множество смс-ок от слушателей с вопросами. О чем поется в этой замечательной песне Тома Джонса? Здорово, но непонятно. Непонятно, но здорово. Не могли бы вы пояснить содержание этого хита 60-х? Конечно, могли. Итак, выполняя пожелания наших многочисленных слушателей, в дальнейшем песня прозвучит в исполнении Тома Джонса с синхронным переводом Муслима Магомаева.

Стоп-стоп. Дело в том, что группа белорусских переводчиков с английского на русский не согласна с трактовкой песенного текста Муслимом Магомаевым. Вот их синхронная кавер-версия. Это, кажется, финский переводчик, но у него вчера был день рождения, и он немножко не в форме. Возвращаемся к нашим белорусским друзьям.

0: Стоп.
1: И вновь мы просим прощения у наших слушателей. Количество синхронистов возросло до целой толпы, и мы уже просто не знаем, кому из них отдать предпочтение. Поэтому, в соответствии с демократическими принципами, но в порядке живой очереди, песню «Делайла» исполнят четверо солистов при поддержке хора синхронных переводчиков в количестве 122 человек. Желаем вам приятного прослушивания!

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: なりゃしね。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつ崖っぷち。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが、
0: 後ろの正面だ。

Прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс.

радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Shalom, Kahema.
1: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Сейчас мы звоним в Прагу. В Праге нас должна ждать Юната.
3: Это мы и звонили последний раз 3 года назад. Я думаю, что...
2: Именно таким мы и звоним сегодня. У нее какой-то, по-моему, был винтажный магазин одежды.
3: Точно, помню, было такое дело.
4: Алло?
2: Это у нас Юната?
4: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Отдадите нам по закупочной, что у вас есть в ассортименте.
2: 50 пар рыжих маек.
4: Это кто?
2: Это Чипальдук.
3: Со склада в Москве.
4: Склад... Это кто? Я вас очень плохо слышу, извините.
2: Радио Чипальдук беспокоит вас.
4: Здравствуйте, радио Чипальдук.
2: Здравствуйте. Как там ваш магазин винтажной одежды?
4: Магазин прекрасно, все хорошо. Как раз у меня сейчас замечательная совершенно клиентка, знаменитая здесь в Праге дизайнер, вьетнамская девушка.
2: Сейчас, в данный момент.
4: Большая молодец.
3: Известная вьетнамская девушка, знаменитая в Праге дизайнер, сейчас в гостях в магазине. А давайте она что-нибудь нам по-вьетнамски скажет. Да, а мы лезем. А давайте она нам по-вьетнамски сейчас скажет.
2: Сделает дизайн сайта вьетнамский.
4: Что сказать она вам по-вьетнамски должна?
3: Чипальдук.
4: Чипальдук?
2: Да.
4: Простила, сожаление, и радио с русской. Я им закажу тачком заказницу тогда в обходе с Вьетнаму. Они же кай, а можно она нам не сужикне? Уже тем же хоть не то, спонь. Блин, окей. Пинтяу.
2: Все, это вот все, что было.
5: Неплохо.
4: Это было здравствуйте на Вьетнам.
2: Ага, здравствуйте. А поздравляю, вот радио Чипальдук.
4: Ну, она уже все, она уже там занята своим.
2: Занята.
4: А еще я хочу сказать, что я часто в Китае езжу, а там, к сожалению, все, что можно, все перекрыто. Вот. И я там в основном радио Чипальдук и слушаю. Потому что радио Чипальдук там работает.
2: Ага. То есть да, через великую так. Китайскую стену пропущено сквозь дырочку, просверленную. Слушайте, в этой толще.
3: А там очень много народу. Вы бы там подсадили китайцев бы на Чипальдук. Это нам огромный прирост был.
4: А можно я вам одну песенку хорошую поставлю?
2: А мы для этого и звоним.
3: Только давайте две плохих и одну хорошую.
4: Хорошо.
3: Чтобы понять, что хорошая,
4: надо
3: знать, что
4: плохая. Так, чтобы вам слышно было. Короче, я ставлю вам Винстона МакАнулфа и Фикси. Песня называется «Garden of Love».
3: Ладно, так и быть.
2: Так, это нам из Праги, из центра Праги ставит Юната.
4: Прям в 2 шагах от Карлового моста есть. Ставлю. Слышно?
3: Отлично.
5: Да.

0: heaven presence to the Almighty. Yeah, when we love, we ain't no sound. For the working folk town. Yeah, we live in charity. Heaven knows who are in need. No, we just can't take no pride.
1: Все-таки для тех, кто только что подключился, поясню, из Праги далекой звучит музыкальный подарок от Юнаты.
2: Хорошая песня, кстати.
1: Юната?
3: Алло.
1: Юната, это вы с нами опять, слава богу.
3: Ну, плохо со звуком, да, было?
1: Прекрасное было качество звучания, что не совсем обязательно для этой рубрики. Нам нужен похуже. Вот, но вещица хорошая, и это пели еще раз кто?
3: Сейчас скажу, это был Уинстон МакАнов, and Fixie, а песня называлась Garden of Love.
1: Ну,
2: Уинстон МакАнов.
1: Кому надо, тот
2: МакАнов.
1: Понял.
2: МакАнов.
3: Уинстон МакАнов, он с Ямайки, но он сейчас во Франции живет.
2: А Фикси где сейчас?
3: А вот насчет Фикси я ничего не знаю. Наверное, где-то рядом с ним.
1: Ну, хорошо. Спасибо за поздравилово, Юната. Вам успехов, процветания в бизнесе. Вы нас там заводите в своем винтажном магазине одежном? Мы там звучим, нет?
3: Вы знаете, нет, к сожалению. У нас здесь очень хорошая интернет-связь. Угу. К сожалению.
1: А мы между тем... Зато мы между тем тут под шумок напечатали маечки Чипыльдук винтажные с нашим логотипом. Может, возьмете на реализацию?
3: У вас на сайте нет?
1: У нас... вот в процессе сейчас как бы выкладывание вот этого образца, но физически вот они у нас тут под рукой. Образцы есть, пока первая осторожная партия.
2: На реализацию-то берете, сколько надо?
1: Или вы только вьетнамскими от знаменитых вьетнамцев?
4: Вьетнамцы. Ты скажи честно, во Вьетнаме их и сделали.
3: Во Вьетнаме их и сделали, да. Прелесть какая. Но я обязательно зайду к вам на сайт, посмотрю на них. Но я думаю, должны быть прикольные.
1: Ну, если что, мы с вами потом, так сказать, свяжемся отдельно вне эфира и озадачим.
2: Спасибо.
3: Ой, у меня тут клиенты идут уже
4: деньги. Ой, какая красота! Как вы все обрадовались.
2: А то у Карла Моста-то аренда, знаете, какая рядом.
1: Ну, успеха, все, да.
2: Пока.
1: Пока. Нет бы вот к нам так же бежали клиенты.
2: Нормально.
5: У нас все хаты записаны.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Я спешила, я летела к тебе, я знала, что ты один. Рисовала, представляла себе сюжеты тех картин, где мы вместе, где нет мести моей. Теперь ты точно один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.